0: либо флагманов погибало на Западе.
1: Speedbird 21, Mike Lima, Heavy, Michelle Center.